0: Nosso compromisso é com a comunidade. Rádio Vila Maria FM 87.9.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.